0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Католическая церковь сегодня отмечает 26-е воскресенье обычного времени, которое побуждает нас задуматься о том, как часто мы судим людей по их прошлым поступкам. Кажется, если человек совершил какой-то поступок, он навсегда остается с этой отметиной. А если кто-то всегда казался честным, добропорядочным, мы ожидаем от него такого же безупречного поведения и в будущем. Сегодня мы размышляем о том, почему искреннее раскаяние ценнее громких слов и почему праведность – это вовсе не что-то неизменное, а ежедневный жизненный выбор. В книге пророка Иезекииля Господь обращается к тем, кто склонен сомневаться в божественной справедливости. Бог отвечает на их жалобы простым и емким вопросом. «Вы говорите, путь Господень несправедлив, но послушайте, разве несправедлив мой путь?» Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. Заслуги прошлого не спасут того, кто сознательно выбирает зло, но верно и обратное. Если нечестивый отвратится от своего беззакония и будет поступать справедливо и праведно, то он спасет свою душу, он будет жить и не умрет. Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. В глазах Бога не имеет значения ошибки прошлого. Важно то, в какую сторону обращено твое сердце именно в этот самый момент. Но как сохранить это сердце, обращенное к Богу, среди повседневной суеты и множества разногласий? Об этом говорит апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Он призывает христиан отказаться от эгоизма и гордыни. «Ничего не делайте из тщеславия, но со смирением считайте других выше себя. Каждый пусть заботится не только о себе, но и о других». Апостол Павел напоминает, настоящая перемена жизни всегда проявляется в отношении к ближнему. Ведь невозможно быть праведным перед Богом, если ты полон гордыни по отношению к людям. Эту же мысль Иисус раскрывает в Евангелии от Матфея через притчу о двух сыновьях. Отец подходит к первому и просит пойти поработать в винограднике. Тот резко отвечает «не хочу», но позже, раскаявшись, тихо идет и выполняет просьбу. Отец подходит ко второму с той же просьбой. Внутренне равнодушный, но вежливый сын отвечает «иду, государь», и никуда не идет. И вот на вопрос Иисуса, кто из двух исполнил волю отца, слушатели без колебаний отвечают «первый». И тогда Христос произносит суровые, но исполненные надежды слова «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему так? Да потому что внешне грешные люди, услышав призыв к покаянию, осознали свою неправду и изменили жизнь. А те, кто считал себя праведниками, так и остались упрямы в своей гордыне. Богу не нужны наши красивые слова, если за ними не следуют конкретные поступки. Наше прошлое для Бога не имеет значения, если сегодня мы готовы сделать шаг навстречу Богу. Сестры, братья, не бойтесь признавать свои ошибки и начинать все сначала. Дверь Божьего милосердия открывается для каждого, кто способен покаяться и войти в его виноградник. Мира и добра всем вам и вашим близким. и да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Первый день визита Папы Льва во Францию завершился молитвенным бдением с молодежью. Моменты приветствий и молитвы чередовались с беседой Папы с молодыми людьми. После чтения новозаветного отрывка из первого послания святого апостола Павла к Тимофею Святейший Отец произнес слово наставления. Папа ответил на два вопроса, заданных ему участниками молодежной встречи. 25-летняя Клоэ, организующая молитвенные начинания на улицах столицы, спросила папу, каким образом сочетать миссионерское рвение с кротостью и уважением, которые следует проявлять к людям, не разделяющим нашу веру. «Верно, общество, в котором мы живем, кажется равнодушным к Богу», — сказал папа, — «но Господу мы не безразличны». Папа добавил, что многие равнодушны не только к Богу, но и к людям. Возвещение Христа в этом обществе должно соединять мужество и уважение. Лев XIV процитировал догматическую конституцию Второго Ватиканского собора «Dei Verbum». «В Иисусе, Искупителе мира, мы находим Бога, который обращается к людям, как к друзьям. Взращивая братские узы с теми, кто не разделяет нашу веру, мы вносим вклад в строительство общества». Христианское послание таким образом не препятствие братскому общению. Напротив, оно его укрепляет, поскольку приглашает каждого в духе свободы услышать весть о мире и спасении. Второй вопрос задал Франсуа. Он признался в чувстве тревоги и неопределенности, которые мешают юношескому энтузиазму. Как понять, где Господь ждет нас, чтобы Ему служить и посвятить Ему жизнь? «Кто следует за Иисусом по дороге смиренного и бескорыстного служения, — отметил папа, — тот освобождается от тревоги и обретает новый энтузиазм, чувствует внутреннюю радость и покой. Как же распознать, где ожидает нас Господь? Во-первых, папа указал на Слово Божье, светильник на нашем пути. В свете Евангелия духовное становление проходит через молитву и служение, поклонение и действие, через тишину, столь редкую и столь необходимую в условиях медийного шума, а также через благовестие. Папа в особенности обратился к тем, кто чувствует призвание идти за Господом по узкому пути священства или богопосвященной жизни. Он отметил, что среди участников молитвенного бдения их множество. «Церковь во Франции очень в вас нуждается, она молится за вас и ждет. Дорогие друзья, не бойтесь этого зова, смело доверяйте Иисусу, который желает сделать вас своими ближайшими друзьями. Он вас не разочарует и всегда будет рядом, и ваша жизнь станет чудесной и плодотворной». В новозаветном чтении, прочитанном на молитвенной встрече, апостол Павел называет своего ученика Тимофея человеком Божьим.
4: Chers amis, pour éclairer notre époque et transformer le présent.
3: Дорогие, чтобы просвещать нашу эпоху и преображать настоящее в свете Святого Духа, давайте помнить, что и мы, как Тимофей, являемся людьми Божьими. Это выражение «Божие», выбранное святым Павлом, обозначает не обладание, а связь. Тот, кто живет с Богом, свободен, свободен от всего, что омрачает жизнь, опустошая ее и лишая смысла. Вы, молодые люди Франции, несете в своем сердце безмерное желание свободы. Это слово с силой отзывается в вашей культуре. Где же источник истинной свободы? Иисус ясно на него указывает, говоря, что истина сделает нас свободными, что истина — это Он сам, Вот он, источник настоящей свободы. Это живая связь с Иисусом. В прочитанном отрывке звучат три глагола, которыми апостол Павел увещает Тимофея: «Избегай, преуспевай, подвизайся». Прежде всего, необходимо избегать гордыни, тщеславия, насилия, алчности и преуспевать в справедливости, благочестии, вере, милосердии, терпении и кротости. Недостаточно избегать зла, нужно выбирать добро. Выбор добра — это действие, присущее свободе, благодаря которому она сама осуществляется, исправляется и созревает. Чтобы сделать выбор добра, запомните этот критерий. Добро дарует жизнь и никогда ее не отнимает. Добро заботится, а не присваивает. Наконец, Павел призывает подвизаться добрым подвигом веры. «Эти слова особым образом воспринимаются на земле святой Жанны д'Арк», — отметил папа. «Наше сражение — это не борьба против других. Оно не прибегает к оружию насилия, презрения или угнетения. Наше единственное оружие — это самоотверженная любовь».

В рамках апостольского визита во Францию 26 сентября Лев XIV посетил Парижский центр социальной поддержки и интеграции «Maison Bahita». Обращаясь к собравшимся, папа указал на пример святой Бахиты, напомнив о фундаментальной роли женщин в построении цивилизации любви, способной исцелить города от болезни одиночества. По словам папы, дом Бахиты служит всему Парижу примером того, как можно жить вместе в мире и с сохранением человеческой ценности каждого. В этом центре нуждающиеся люди получают прием, возможность учиться и искреннюю дружбу. Святейший Отец особо отметил истории подопечных, а также труд парижской архиепархии, монахинь-скалабринянок и волонтеров, которые дают людям надежду. Папа отметил, что историю пишут не те, кто пытается побеждать и занимать пространство. Ее созидают люди, умеющие оставлять место для других, строить мир и вселять надежду. Пример святой Бахиты призывает видеть невидимых членов общества, защищать их от современного экономического рабства и уважать достоинство каждого человека. Папа напомнил, что для христиан бедные – это не просто социологическая категория. Они представляют собой саму плоть Христа. Чтобы понять тайну воплощения, необходимо увидеть Господа в тех, кто испытывает голод, жажду, болезнь или находится в заключении. Встреча с бедными побуждает каждого выйти из собственного эгоизма. По словам Святейшего Отца, при каждой такой встрече происходит взаимный обмен дарами, где никто не настолько беден, чтобы ему нечего было дать, и никто не настолько богат, чтобы ему нечего было принять от других. Напоминая о жизни древнего Коринфа, где Евангелие приняли люди самого разного происхождения, включая бедных и рабов, Святейший Отец процитировал апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты мне не нужна, или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Епископ Рима подчеркнул, что Бог усмотрел в церкви особое достоинство для не имеющих чести в глазах мира, чтобы в едином теле не было разделений, а все его члены проявляли взаимную заботу. В конце обращения епископ Рима вверил труд центра молитвенному заступничеству святой Бахиты и великих подвижников милосердия Франции и преподал сотрудникам, волонтерам и подопечным центра апостольское благословение.

0: Завершая парижский этап визита во Францию, Лев XIV возглавил торжественную мессу на площади Согласия, размышляя над словами Христа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Папа указал на духовную жажду, стремление к смыслу, истине, полноте жизни и подлинному общению с Богом. Человеческое сердце не может окончательно насытиться материальными благами, удовольствиями или переменчивыми желаниями. Оно нуждается в живой, личной встрече с Христом. Поэтому каждый призван задаться вопросом, у какого источника он утоляет жажду. Лев XIV привел два библейских образа воды. Пророк Иезекииль видел, как вода истекает из храма, очищая и оплодотворяя пустыню, а апостол Иоанн, как она истекает из прободенного ребра Христа на Голгофе. Папа говорил о Господе Иисусе как о добром пастыре, который знает каждого по имени, принимает человеческую уязвимость и не оставляет заблудших. В его взгляде человек никогда не сводится к номеру или цифровому идентификатору. Каждый уникален и незаменим. Христос открывает путь к жизни, в которой уязвимость не отменяет достоинства, а встреча с истиной делает человека способным к подлинной свободе. Обращаясь к французским католикам, наследникам долгой и славной христианской истории, папа призвал их вновь обратиться к Божьему источнику и не удерживать веру только для себя. Она должна становиться надеждой там, где царят уныние и духовная засуха, помогая обновлять общество без отрыва от христианских корней. Вера плодотворна тогда, когда из сердца верующего она передается другим. Ссылаясь на Оригена, папа отметил, что человек, припадающий к источнику сердца Иисуса, сам становится для других колодцем, источником и рекой, благодаря экзистенциальной связи с Христом. Епископ Рима напомнил о множестве французских святых и свидетелей веры, испивших из этого источника, мучениках, основателях монашеских орденов, подвижниках милосердия. Их жизнь показывает, как живая вода Евангелия на протяжении веков приносила плоды в служении человеку. Святейший Отец обратился к семьям, поблагодарив за стойкость среди повседневных испытаний, к молодежи, назвав ее церковью сегодняшнего дня и отметив ее живость и радость, к катехуменам и новокрещенным, призвав их стать свидетелями, распространяющими вокруг себя цивилизацию любви. В конце проповеди он верил Францию заступничеству Пресвятой Богородицы и пожелал, дабы источники воды живой обильно орошали народ Божий, помогая повсюду прорастать вере, надежде и любви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Католическая церковь сегодня отмечает 26-е воскресенье обычного времени, которое побуждает нас задуматься о том, как часто мы судим людей по их прошлым поступкам. Кажется, если человек совершил какой-то поступок, он навсегда остается с этой отметиной. А если кто-то всегда оказался честным, добропорядочным, мы ожидаем от него такого же безупречного поведения и в будущем. Сегодня мы размышляем о том, почему искреннее раскаяние ценнее громких слов и почему праведность – это вовсе не что-то неизменное, а ежедневный жизненный выбор. В книге пророка Иезекииля Господь обращается к тем, кто склонен сомневаться в божественной справедливости. Бог отвечает на их жалобы простым и емким вопросом. «Вы говорите, путь Господень несправедлив, но послушайте, разве несправедлив мой путь? Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. Заслуги прошлого не спасут того, кто сознательно выбирает зло, но верно и обратное». Если нечестивый отвратится от своего беззакония и будет поступать справедливо и праведно, то он спасет свою душу, он будет жить и не умрет. Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. В глазах Бога не имеет значения ошибки прошлого. Важно то, в какую сторону обращено твое сердце именно в этот самый момент. Но как сохранить это сердце, обращенное к Богу, среди повседневной суеты и множества разногласий? Об этом говорит апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Он призывает христиан отказаться от эгоизма и гордыни. «Ничего не делайте из тщеславия, но со смирением считайте других выше себя. Каждый пусть заботится не только о себе, но и о других». Апостол Павел напоминает, настоящая перемена жизни всегда проявляется в отношении к ближнему. Ведь невозможно быть праведным перед Богом, если ты полон гордыни по отношению к людям. Эту же мысль Иисус раскрывает в Евангелии от Матфея через притчу о двух сыновьях. Отец подходит к первому и просит пойти поработать в винограднике. Тот резко отвечает «не хочу», но позже, раскаявшись, тихо идет и выполняет просьбу. Отец подходит ко второму с той же просьбой. Внутренне равнодушный, но вежливый сын отвечает «Иду, государь», и никуда не идет. И вот на вопрос Иисуса, кто из двух исполнил волю отца, слушатели без колебаний отвечают «Первый». И тогда Христос произносит суровые, но исполненные надежды слова «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему так? Да потому что внешне грешные люди, услышав призыв к покаянию, осознали свою неправду и изменили жизнь. А те, кто считал себя праведниками, так и остались упрямы в своей гордыне. Богу не нужны наши красивые слова, если за ними не следуют конкретные поступки. Наше прошлое для Бога не имеет значения, если сегодня мы готовы сделать шаг навстречу Богу. Сестры, братья, не бойтесь признавать свои ошибки и начинать все сначала. Дверь Божьего милосердия открывается для каждого, кто способен покаяться и войти в его виноградник. Мира и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Первый день визита Папы Льва во Францию завершился молитвенным бдением с молодежью. Моменты приветствий и молитвы чередовались с беседой Папы с молодыми людьми. После чтения новозаветного отрывка из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, Святейший Отец произнес слово наставления. Папа ответил на два вопроса, заданных ему участниками молодежной встречи. 25-летняя Клоэ, организующая молитвенные начинания на улицах столицы, спросила папу, каким образом сочетать миссионерское рвение с кротостью и уважением, которые следует проявлять к людям, не разделяющим нашу веру. «Верно, общество, в котором мы живем, кажется равнодушным к Богу», — сказал папа, — «но Господу мы не безразличны». Папа добавил, что многие равнодушны не только к Богу, но и к людям. Возвещение Христа в этом обществе должно соединять мужество и уважение. Лев XIV процитировал догматическую конституцию Второго Ватиканского собора «Dei Verbum». «В Иисусе, Искупителе мира, мы находим Бога, который обращается к людям, как к друзьям». Взращивая братские узы с теми, кто не разделяет нашу веру, мы вносим вклад в строительство общества. Христианское послание таким образом не препятствие братскому общению. Напротив, оно его укрепляет, поскольку приглашает каждого в духе свободы услышать весть о мире и спасении. Второй вопрос задал Франсуа. Он признался в чувстве тревоги и неопределенности, которые мешают юношескому энтузиазму. Как понять, где Господь ждет нас, чтобы Ему служить и посвятить Ему жизнь? «Кто следует за Иисусом по дороге смиренного и бескорыстного служения, — отметил папа, — тот освобождается от тревоги и обретает новый энтузиазм, чувствует внутреннюю радость и покой. Как же распознать, где ожидает нас Господь? Во-первых, папа указал на Слово Божье, светильник на нашем пути. В свете Евангелия духовное становление проходит через молитву и служение, поклонение и действие, через тишину, столь редкую и столь необходимую в условиях медийного шума, а также через благовестие. Папа в особенности обратился к тем, кто чувствует призвание идти за Господом по узкому пути священства или богопосвященной жизни. Он отметил, что среди участников молитвенного бдения их множество. «Церковь во Франции очень в вас нуждается, она молится за вас и ждет. Дорогие друзья, не бойтесь этого зова, смело доверяйте Иисусу, который желает сделать вас своими ближайшими друзьями. Он вас не разочарует и всегда будет рядом, и ваша жизнь станет чудесной и плодотворной». В новозаветном чтении, прочитанном на молитвенной встрече, апостол Павел называет своего ученика Тимофея человеком Божьим.
4: Chers amis, pour éclairer notre époque et transformer le présent.
3: Дорогие, чтобы просвещать нашу эпоху и преображать настоящее в свете Святого Духа, давайте помнить, что и мы, как Тимофей, являемся людьми Божьими. Это выражение «Божие», выбранное святым Павлом, обозначает не обладание, а связь. Тот, кто живет с Богом, свободен, свободен от всего, что омрачает жизнь, опустошая ее и лишая смысла. Вы, молодые люди Франции, несете в своем сердце безмерное желание свободы. Это слово с силой отзывается в вашей культуре. Где же источник истинной свободы? Иисус ясно на него указывает, говоря, что истина сделает нас свободными, что истина — это Он Сам. Вот Он, источник настоящей свободы. Это живая связь с Иисусом. В прочитанном отрывке звучат три глагола, которыми апостол Павел увещает Тимофея: «Избегай, преуспевай, подвизайся». Прежде всего, необходимо избегать гордыни, тщеславия, насилия, алчности и преуспевать в справедливости, благочестии, вере, милосердии, терпении и кротости. Недостаточно избегать зла, нужно выбирать добро. Выбор добра — это действие, присущее свободе, благодаря которому она сама осуществляется, исправляется и созревает. Чтобы сделать выбор добра, запомните этот критерий. Добро дарует жизнь и никогда ее не отнимает. Добро заботится, а не присваивает. Наконец, Павел призывает подвизаться добрым подвигом веры. «Эти слова особым образом воспринимаются на земле святой Жанны д'Арк», — отметил папа. «Наше сражение — это не борьба против других. Оно не прибегает к оружию насилия, презрения или угнетения. Наше единственное оружие — это самоотверженная любовь».

В рамках апостольского визита во Францию 26 сентября Лев XIV посетил Парижский центр социальной поддержки и интеграции «Maison Bahita». Обращаясь к собравшимся, папа указал на пример святой Бахиты, напомнив о фундаментальной роли женщин в построении цивилизации любви, способной исцелить города от болезни одиночества. По словам папы, дом Бахиты служит всему Парижу примером того, как можно жить вместе в мире и с сохранением человеческой ценности каждого. В этом центре нуждающиеся люди получают прием, возможность учиться и искреннюю дружбу. Святейший Отец особо отметил истории подопечных, а также труд Парижской архиепархии, монахинь-скалабринянок и волонтеров, которые дают людям надежду. Папа отметил, что историю пишут не те, кто пытается побеждать и занимать пространство. Ее созидают люди, умеющие оставлять место для других, строить мир и вселять надежду. Пример святой Бахиты призывает видеть невидимых членов общества, защищать их от современного экономического рабства и уважать достоинство каждого человека. Папа напомнил, что для христиан бедные – это не просто социологическая категория. Они представляют собой саму плоть Христа. Чтобы понять тайну воплощения, необходимо увидеть Господа в тех, кто испытывает голод, жажду, болезнь или находится в заключении. Встреча с бедными побуждает каждого выйти из собственного эгоизма. По словам Святейшего Отца, при каждой такой встрече происходит взаимный обмен дарами, где никто не настолько беден, чтобы ему нечего было дать, и никто не настолько

не имеющих чести в глазах мира, чтобы в едином теле не было разделений, а все его члены проявляли взаимную заботу. В конце обращения епископ Рима верил труд центра молитвенному заступничеству святой Бахиты и великих подвижников милосердия Франции и преподал сотрудникам, волонтерам и подопечным центра апостольское благословение.

0: Завершая парижский этап визита во Францию, Лев XIV возглавил торжественную мессу на площади Согласия, размышляя над словами Христа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Папа указал на духовную жажду, стремление к смыслу, истине, полноте жизни и подлинному общению с Богом. Человеческое сердце не может окончательно насытиться материальными благами, удовольствиями или переменчивыми желаниями. Оно нуждается в живой, личной встрече с Христом. Поэтому каждый призван задаться вопросом, у какого источника он утоляет жажду. Лев XIV привел два библейских образа воды. Пророк Иезекииль видел, как вода истекает из храма, очищая и оплодотворяя пустыню. А апостол Иоанн, как она истекает из прободенного ребра Христа на Голгофе. Папа говорил о Господе Иисусе как о добром пастыре, который знает каждого по имени, принимает человеческую уязвимость и не оставляет заблудших. В его взгляде человек никогда не сводится к номеру или цифровому идентификатору. Каждый уникален и незаменим. Христос открывает путь к жизни, в которой уязвимость не отменяет достоинства, а встреча с истиной делает человека способным к подлинной свободе. Обращаясь к французским католикам, наследникам долгой и славной христианской истории, папа призвал их вновь обратиться к Божьему источнику и не удерживать веру только для себя. Она должна становиться надеждой там, где царят уныние и духовная засуха, помогая обновлять общество без отрыва от христианских корней. Вера плодотворна тогда, когда из сердца верующего она передается другим. Ссылаясь на Оригена, папа отметил, что человек, припадающий к источнику сердца Иисуса, сам становится для других колодцем, источником и рекой благодаря экзистенциальной связи с Христом. Епископ Рима напомнил о множестве французских святых и свидетелей веры, испивших из этого источника, мучениках, основателях монашеских орденов, подвижниках милосердия. Их жизнь показывает, как живая вода Евангелия на протяжении веков приносила плоды в служении человеку. Святейший Отец обратился к семьям, поблагодарив за стойкость среди повседневных испытаний, к молодежи, назвав ее церковью сегодняшнего дня и отметив ее живость и радость, к катехуменам и новокрещенным, призвав их стать свидетелями, распространяющими вокруг себя цивилизацию любви. В конце проповеди он верил Францию заступничеству Пресвятой Богородицы и пожелал, дабы источники воды живой обильно орошали народ Божий, помогая повсюду прорастать вере, надежде и любви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 28 сентября католическая церковь чтит память святого мученика Вячеслава Чешского. Святой князь Вячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. «Стремление мое – исполнять волю Бога».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 26 сентября, продолжая апостольский визит во Францию, Лев XIV прибыл на вертолете в Лурд и у грота Массабьель возглавил молебен с участием многочисленных паломников. Перед статуей Богородицы папа прикоснулся к скале грота, испил поднесенную ему воду из источника и возжег свечу. В начале молитвы папа обратился к Богородице, непорочному зачатию, напомнив, что именно на этом благословенном месте она с нежностью говорила со святой Бернадеттой Суберу, смиренной дочерью французского народа, передавая миру светлое послание молитвы, покаяния и надежды. Обращаясь к Деве Марии, верной покровительнице Франции, Лев XIV и спрашивал для страны дара братского согласия и гармоничного общества, свободного от насилия и ненависти, где каждый мог бы трудиться, создавать семью и жить в спокойствии, а самые обездоленные и бедные всегда находили бы поддержку. Он молился о мудрых и щедрых руководителях, готовых к самопожертвованию ради общего блага, дабы они хранили согласие народа, защищали основные права человека и мир во всем мире, навсегда отвергая логику войны. Папа верил Пресвятой Деве народ Божий и особенно дорогие ее сердцу христианские семьи, и спрашивая обновления их веры и упования на благодать Иисуса в повседневных тяготах. Он молился, дабы семьи были открытыми жизни, чтобы Господь пробуждал в них новые призвания, особенно к священству и монашеству. А церковь во Франции указывала молодежи путь Евангелия для созидания справедливого и братского общества. Особое место в молитве заняли насущные нужды паломников, особенно больных и страждущих, которые приехали в Лурд в поисках сил и исцеления, а также прошения тех, кто их сопровождает. Лев XIV верил Богородице их родных и близких, в том числе усопших, молясь об устранении всех преград, отделяющих многих от ее возлюбленного сына, и дабы Христос воцарился в сердцах всех людей.
4: Amen.
3: После молитвы «Отче наш» и апостольского благословения Лев XIV возложил к подножию статуи Богородицы Лурдской золотую розу.

0: Утром 27 сентября Папа Лев XIV возглавил в Богородичном святилище Лурда торжественную мессу. Обращаясь к тысячам паломников, он призвал к молитве, покаянию и надежде, особенно в невзгодах и страданиях. Комментируя фразу из Евангелия «Вы не раскаялись», Папа напомнил слова пророка Иезекииля: «Если праведник отступает от правды и творит беззаконие, он умирает за содеянное зло, но если обращается, то поистине будет жить». Поэтому призыв к покаянию остается насущным. Обратиться к Богу необходимо сегодня, а не завтра. Именно это послание заключено в словах Богородицы к святой Бернадетте Суберу: «Я обещаю тебе счастье не в этом мире, но в другом». В этот исторический момент в обществе, стремящемся к прогрессу и материальному благополучию, но порой склонном забывать о горизонте вечности, Мария приходит, чтобы напомнить о величии и масштабе нашего призвания к жизни, вечной жизни. Лурд, подчеркнул Папа, особый знак христианской надежды. В то время как современность пытается пересмотреть ценность человеческой жизни в болезни, старости и страдании, в Лурде человеческая уязвимость не отвергается и не лишает человека достоинства. Костыли, инвалидные коляски, скрытые слезы — это не преграды, а пространство, где человек полностью принят и преображен бесконечной любовью Господа. Больные и страждущие находятся в самом сердце церковной общины. Лев XIV напомнил о настойчивом призыве Богородицы в Лурде: «Покаяние, покаяние, покаяние». Эти слова обращены не только к каждому лично, но и ко всему миру, страдающему от войн и насилия. Источник зла находится в сердце человека, поэтому перемены должны начинаться с собственного обращения и покаяния. Церковь также призвана смиренно признавать свои ошибки и позволять Богу исцелять ее раны. Обращаясь к больным, Папа отметил особое значение их страданий, переживаемых в единении с Христом. Боль и немощь, принятые с верой, становятся подлинным путем искупления, на котором недугующие занимают исключительное место в самом сердце Церкви. Лев XIV призвал паломников возвращаться домой миссионерами надежды. Лурд рождает покой и радость надежды именно в сердце испытаний, а Пресвятая Богородица помогает смотреть на все с новым сердцем и, как светозарная утренняя звезда, ведет навстречу жизни во Христе. В полдень, в завершение мессы в Богородичном святилище Лурда, Папа призвал христианские общины всего мира молиться святым розариям в течение октября с особым намерением, дабы прекратились войны и воцарился мир между конфликтующими народами. Обращаясь к тысячам паломников, Лев XIV напомнил, что именно в Лурде непорочная дева явилась святой Бернадетте с четками розария в руках и направляла ее молитву. Святейший Отец настоятельно призвал посвятить ближайший месяц усердной молитве о мире, сопровождая ее конкретными делами покаяния и милосердия, с непрестанным усердием, способствуя диалогу и примирению. «Да ходатайствует за нас Пресвятая Матерь», — воззвал епископ Рима и вместе с паломниками вознес полуденную молитву «Ангел Господень». По словам Папы, эта простая и прекрасная богородичная молитва помогает ежедневно жить в согласии с волей Божьей, следуя примеру Девы Марии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире русской службы радио Ватикана еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, чем отличается благотворительность церкви от любой другой благотворительности.

Обратимся к истокам каритативного служения Церкви. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Читаем во второй главе Деяний святых апостолов. И далее, в пятой главе, мы видим, что уже с самого начала возникали проблемы. Вспомним известную историю Анании, утаившего стоимость своей земли. Шестая глава также начинается с проблемы. Эллинисты возмущались, что их вдов пренебрегают в распределении помощи. Первая церковная община очень скоро поняла, что для более эффективного осуществления милосердия необходима организованность. Таким образом, в фундаментальной структуре церкви появилась диакония как институциональное, организованное служение любви к ближнему, осуществляемое общинно и упорядоченно. Это было служение не только материальное, но и духовное. На служение диаконии были избраны, читаем в 6 главе Деяний святых апостолов, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Они были поставлены 12 апостолами, которые возложили на них руки, совершив тем самым первое рукоположение в диаконы. С возрастанием и распространением церкви практика милосердия утвердилась как одно из основных ее измерений. Служение милосердной любви относится к самой сущности церкви, точно так же, как и служение таинств или проповедь Евангелия. В церкви все эти три аспекта служения подразумевают друг друга и неразделимы между собой. Почему же так важно осуществлять это служение? Главная причина, о которой пишет Папа Бенедикт XVI в энциклике «Бог есть любовь», заключается в том, что каждый человек, помимо справедливости, всегда нуждается в милосердной любви. Церковное служение милосердия – это не просто социальное служение, которое как бы случайно оказалось в рамках церкви. Нет, это служение – часть самой природы Церкви. Так же, как Божественный Логос соответствует человеческому благовестию, слову веры, любви Агапы, Богу, который есть любовь, соответствует Агапы Церкви, ее благотворительности, творения добра. Любовь к ближнему – это задание каждого христианина, но не только. Это задание всей церковной общины на всех уровнях, от местного, то есть от уровня прихода, поместного уровня, то есть епархии, до уровня Вселенской Церкви. Как мы говорили в одной из наших недавних передач, любовь Агапы не может оставаться исключительно индивидуальной. Она должна преобразиться в деяние Церкви как общины. Вот почему она нуждается в институциональном аспекте. Но зачем вообще нужна церковная благотворительность? Разве недостаточно многочисленных филантропических организаций, которые могут справиться, быть может, даже лучше? Причина в том, что своей каритативной деятельностью церковь, как община, дает свидетельство любви к ближнему и не может от него отказаться в силу самой своей природы, поскольку без нее возвещение Бога, который есть любовь, будет неполным и недостаточным. Церковная благотворительность выходит далеко за рамки простой филантропии, которая тоже, если копнуть поглубже, имеет свои истоки именно в христианской благотворительности. Сам Бог подталкивает нас, и каждый из нас, скорее всего, это не раз испытал на себе при встрече с нуждающимся человеком, сам Бог подталкивает нас облегчать страдания и нищету. Поэтому, оказывая каритативную помощь, Церковь несет страждущему миру самого Господа, даже без слов.
Каковы же основные отличия каритативной деятельности церкви от любой другой благотворительности? Во-первых, помогая ближнему, церковная община несет ему любовь Бога, которую она сама прежде получила. Во-вторых, эта помощь вдохновлена личностью Иисуса Христа. Он – истинный источник этой любви. Плоды нашей помощи зависят от того, насколько сильна наша вера. Помимо профессионализма, для сотрудника церковной благотворительной организации важен опыт личной встречи с Христом. Только если Христос действительно прикоснулся к сердцу, это сердце способно нести любовь другим. Благотворительная программа христианина заключается в том, чтобы иметь сердце, которое видит, которое распознает потребность в любви и действует, исходя из этой потребности. Хартией церковного служения милосердия является гимн любви святого апостола Павла. Он помогает не впасть в риск чистого активизма. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

0: всегда на стороне тех, кто нуждается. И еще, церковная благотворительность не ведет к прозелитизму. Это абсолютно бескорыстное служение любви, осуществляемое без скрытых целей. Но это вовсе не значит, что Бог, Христос не должны упоминаться. Служитель милосердия знает, когда время говорить о нем, а когда время молчать, оставляя говорить только любовь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 28 сентября, католическая церковь чтит память святого мученика Вячеслава Чешского. Святой князь Вячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. «Стремление мое исполнять волю Бога».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 26 сентября, продолжая апостольский визит во Францию, Лев XIV прибыл на вертолете в Лурд, и у грота Массабьель возглавил молебен с участием многочисленных паломников. Перед статуей Богородицы папа прикоснулся к скале грота, испил поднесенную ему воду из источника и возжег свечу. В начале молитвы папа обратился к Богородице, непорочному зачатию, напомнив, что именно на этом благословенном месте она с нежностью говорила со святой Бернадеттой Суберу, смиренной дочерью французского народа, передавая миру светлое послание молитвы, покаяния и надежды. Обращаясь к Деве Марии, верной покровительнице Франции, Лев XIV и спрашивал для страны дара братского согласия и гармоничного общества, свободного от насилия и ненависти, где каждый мог бы трудиться, создавать семью и жить в спокойствии, а самые обездоленные и бедные всегда находили бы поддержку. Он молился о мудрых и щедрых руководителях, готовых к самопожертвованию ради общего блага, дабы они хранили согласие народа, защищали основные права человека и мир во всем мире, навсегда отвергая логику войны. Папа верил Пресвятой Деве народ Божий и особенно дорогие ее сердцу христианские семьи, и спрашивая обновления их веры и упования на благодать Иисуса в повседневных тяготах. Он молился, дабы семьи были открытыми жизни, чтобы Господь пробуждал в них новые призвания, особенно к священству и монашеству. А церковь во Франции указывала молодежи путь Евангелия для созидания справедливого и братского общества. Особое место в молитве заняли насущные нужды паломников, особенно больных и страждущих, которые приехали в Лурд в поисках сил и исцеления, а также прошения тех, кто их сопровождает. Лев XIV верил Богородице их родных и близких, в том числе усопших, молясь об устранении всех преград, отделяющих многих от ее возлюбленного сына, и дабы Христос воцарился в сердцах всех людей.
4: Amen.
3: После молитвы «Отче наш» и апостольского благословения Лев XIV возложил к подножию статуи Богородицы Лурдской золотую розу.

0: Утром 27 сентября папа Лев XIV возглавил в Богородичном святилище Лурда торжественную мессу. Обращаясь к тысячам паломников, он призвал к молитве, покаянию и надежде, особенно в невзгодах и страданиях. Комментируя фразу из Евангелия «Вы не раскаялись», папа напомнил слова пророка Иезекииля: «Если праведник отступает от правды и творит беззаконие, он умирает за содеянное зло, но если обращается, то поистине будет жить». Поэтому призыв к покаянию остается насущным. Обратиться к Богу необходимо сегодня, а не завтра. Именно это послание заключено в словах Богородицы к святой Бернадетте Суберу: «Я обещаю тебе счастье не в этом мире, но в другом». В этот исторический момент в обществе, стремящемся к прогрессу и материальному благополучию, но порой склонном забывать о горизонте вечности, Мария приходит, чтобы напомнить о величии и масштабе нашего призвания к жизни, вечной жизни. Лурд, подчеркнул папа, особый знак христианской надежды. В то время как современность пытается пересмотреть ценность человеческой жизни в болезни, старости и страдании, в Лурде человеческая уязвимость не отвергается и не лишает человека достоинства. Костыли, инвалидные коляски, скрытые слезы — это не преграды, а пространство, где человек полностью принят и преображен бесконечной любовью Господа. Больные и страждущие находятся в самом сердце церковной общины. Лев XIV напомнил о настойчивом призыве Богородицы в Лурде: «Покаяние, покаяние, покаяние». Эти слова обращены не только к каждому лично, но и ко всему миру, страдающему от войн и насилия. Источник зла находится в сердце человека, поэтому перемены должны начинаться с собственного обращения и покаяния. Церковь также призвана смиренно признавать свои ошибки и позволять Богу исцелять ее раны. Обращаясь к больным, папа отметил особое значение их страданий, переживаемых в единении с Христом. Боль и немощь, принятые с верой, становятся подлинным путем искупления, на котором недугующие занимают исключительное место в самом сердце Церкви. Лев XIV призвал паломников возвращаться домой миссионерами надежды. Лурд рождает покой и радость надежды именно в сердце испытаний, а Пресвятая Богородица помогает смотреть на все с новым сердцем и, как светозарная утренняя звезда, ведет навстречу жизни во Христе. Полдень, в завершение мессы в Богородичном святилище Лурда, папа призвал христианские общины всего мира молиться святым Розарием в течение октября с особым намерением, дабы прекратились войны и воцарился мир между конфликтующими народами. Обращаясь к тысячам паломников, Лев XIV напомнил, что именно в Лурде непорочная дева явилась святой Бернадетте с четками розария в руках и направляла ее молитву. Святейший Отец настоятельно призвал посвятить ближайший месяц усердной молитве о мире, сопровождая ее конкретными делами покаяния и милосердия, с непрестанным усердием, способствуя диалогу и примирению. «Да ходатайствует за нас Пресвятая Матерь», — воззвал епископ Рима и вместе с паломниками вознес полуденную молитву «Ангел Господень». По словам папы, эта простая и прекрасная богородичная молитва помогает ежедневно жить в согласии с волей Божьей, следуя примеру Девы Марии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире Русской службы радио Ватикана еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, чем отличается благотворительность церкви от любой другой благотворительности.

0: Обратимся к истокам каритативного служения Церкви. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Читаем во второй главе Деяний святых апостолов. И далее, в пятой главе, мы видим, что уже с самого начала возникали проблемы. Вспомним известную историю Анании, утаившего стоимость своей земли. Шестая глава также начинается с проблемы. Эллинисты возмущались, что их вдов пренебрегают в распределении помощи. Первая церковная община очень скоро поняла, что для более эффективного осуществления милосердия необходима организованность. Таким образом, в фундаментальной структуре церкви появилась диакония как институциональное, организованное служение любви к ближнему, осуществляемое общинно и упорядоченно. Это было служение не только материальное, но и духовное. На служение диаконии были избраны, читаем в 6 главе Деяний святых апостолов, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Они были поставлены 12 апостолами, которые возложили на них руки, совершив тем самым первое рукоположение в диаконы. С возрастанием и распространением церкви практика милосердия утвердилась как одно из основных ее измерений. Служение милосердной любви относится к самой сущности церкви, точно так же, как и служение таинств или проповедь Евангелия. В церкви все эти три аспекта служения подразумевают друг друга и неразделимы между собой. Почему же так важно осуществлять это служение? Главная причина, о которой пишет Папа Бенедикт XVI в энциклике «Бог есть любовь», заключается в том, что каждый человек, помимо справедливости, всегда нуждается в милосердной любви. Церковное служение милосердия – это не просто социальное служение, которое как бы случайно оказалось в рамках церкви. Нет, это служение – часть самой природы церкви. Так же, как божественный логос соответствует человеческому благовестию, слову веры, любви агапы, Богу, который есть любовь, соответствует агапы церкви, ее благотворительности, творения добра. Любовь к ближнему – это задание каждого христианина, но не только. Это задание всей церковной общины на всех уровнях, от местного, то есть от уровня прихода, поместного уровня, то есть епархии, до уровня Вселенской Церкви. Как мы говорили в одной из наших недавних передач, любовь агапы не может оставаться исключительно индивидуальной. Она должна преобразиться в деяние церкви как общины. Вот почему она нуждается в институциональном аспекте. Но зачем вообще нужна церковная благотворительность? Разве недостаточно многочисленных филантропических организаций, которые могут справиться, быть может, даже лучше? Причина в том, что своей каритативной деятельностью церковь, как община, дает свидетельство любви к ближнему и не может от него отказаться в силу самой своей природы, поскольку без нее возвещение Бога, который есть любовь, будет неполным и недостаточным. Церковная благотворительность выходит далеко за рамки простой филантропии, которая тоже, если копнуть поглубже, имеет свои истоки именно в христианской благотворительности. Сам Бог подталкивает нас, и каждый из нас, скорее всего, это не раз испытал на себе при встрече с нуждающимся человеком, сам Бог подталкивает нас облегчать страдания и нищету. Поэтому, оказывая каритативную помощь, Церковь несет страждущему миру самого Господа, даже без слов. каковы же основные отличия каритативной деятельности церкви от любой другой благотворительности? Во-первых, помогая ближнему, церковная община несет ему любовь Бога, которую она сама прежде получила. Во-вторых, эта помощь вдохновлена личностью Иисуса Христа. Он – истинный источник этой любви. Плоды нашей помощи зависят от того, насколько сильна наша вера. Помимо профессионализма, для сотрудника церковной благотворительной организации важен опыт личной встречи с Христом. Только если Христос действительно прикоснулся к сердцу, это сердце способно нести любовь другим. Благотворительная программа христианина заключается в том, чтобы иметь сердце, которое видит, которое распознает потребность в любви и действует, исходя из этой потребности. Хартией церковного служения милосердия является гимн любви святого апостола Павла. Он помогает не впасть в риск чистого активизма. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Кроме того, церковная благотворительность всегда сопровождается молитвой, благодаря которой верующий не претендует на то, чтобы заменить собою Бога или, наоборот, смириться с ситуацией нищеты. Молитва помогает избежать риска исправления Божьих замыслов и побуждает черпать в Боге свет и силу, побеждающую эгоизм. Каритативная деятельность Церкви свободна от идеологии и политических партий. Она всегда на стороне тех, кто нуждается. И еще, церковная благотворительность не ведет к прозелитизму. Это абсолютно бескорыстное служение любви, осуществляемое без скрытых целей. Но это вовсе не значит, что Бог, Христос не должны упоминаться. Служитель милосердия знает, когда время говорить о нем, а когда время молчать, оставляя говорить только любовь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 сентября. Католическая церковь чтит память святого мученика Вячеслава Чешского. Святой князь Вячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. Стремление мое – исполнять волю Бога.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 26 сентября, продолжая апостольский визит во Францию, Лев XIV прибыл на вертолете в Лурд, и у грота Массабьель возглавил молебен с участием многочисленных паломников. Перед статуей Богородицы папа прикоснулся к скале грота, испил поднесенную ему воду из источника и возжег свечу. В начале молитвы папа обратился к Богородице, непорочному зачатию, напомнив, что именно на этом благословенном месте она с нежностью говорила со святой Бернадеттой Суберу, смиренной дочерью французского народа, передавая миру светлое послание молитвы, покаяния и надежды. Обращаясь к Деве Марии, верной покровительнице Франции, Лев XIV и спрашивал для страны дара братского согласия и гармоничного общества, свободного от насилия и ненависти, где каждый мог бы трудиться, создавать семью и жить в спокойствии, а самые обездоленные и бедные всегда находили бы поддержку. Он молился о мудрых и щедрых руководителях, готовых к самопожертвованию ради общего блага, дабы они хранили согласие народа, защищали основные права человека и мир во всем мире, навсегда отвергая логику войны. Папа верил Пресвятой Деве народ Божий и особенно дорогие ее сердцу христианские семьи, и спрашивая обновления их веры и упования на благодать Иисуса в повседневных тяготах. Он молился, дабы семьи были открытыми жизни, чтобы Господь пробуждал в них новые призвания, особенно к священству и монашеству. А церковь во Франции указывала молодежи путь Евангелия для созидания справедливого и братского общества. Особое место в молитве заняли насущные нужды паломников, особенно больных и страждущих, которые приехали в Лурд в поисках сил и исцеления, а также прошения тех, кто их сопровождает. Лев XIV верил Богородице их родных и близких, в том числе усопших, молясь об устранении всех преград, отделяющих многих от ее возлюбленного сына, и дабы Христос воцарился в сердцах всех людей. После молитвы «Отче наш» и апостольского благословения Лев XIV возложил к подножию статуи Богородицы Лурдской золотую розу.

0: Утром 27 сентября папа Лев XIV возглавил в Богородичном святилище Лурда торжественную мессу. Обращаясь к тысячам паломников, он призвал к молитве, покаянию и надежде, особенно в невзгодах и страданиях. Комментируя фразу из Евангелия «Вы не раскаялись», папа напомнил слова пророка Иезекииля: «Если праведник отступает от правды и творит беззаконие, он умирает за содеянное зло, но если обращается, то поистине будет жить». Поэтому призыв к покаянию остается насущным. Обратиться к Богу необходимо сегодня, а не завтра. Именно это послание заключено в словах Богородицы к святой Бернадетте Суберу: «Я обещаю тебе счастье не в этом мире, но в другом». В этот исторический момент в обществе, стремящемся к прогрессу и материальному благополучию, но порой склонном забывать о горизонте вечности, Мария приходит, чтобы напомнить о величии и масштабе нашего призвания к жизни, вечной жизни. Лурд, подчеркнул папа, особый знак христианской надежды. В то время как современность пытается пересмотреть ценность человеческой жизни в болезни, старости и страдании, в Лурде человеческая уязвимость не отвергается и не лишает человека достоинства. Костыли, инвалидные коляски, скрытые слезы — это не преграды, а пространство, где человек полностью принят и преображен бесконечной любовью Господа. Больные и страждущие находятся в самом сердце церковной общины. Лев XIV напомнил о настойчивом призыве Богородицы в Лурде: «Покаяние, покаяние, покаяние». Эти слова обращены не только к каждому лично, но и ко всему миру, страдающему от войн и насилия. Источник зла находится в сердце человека, поэтому перемены должны начинаться с собственного обращения и покаяния. Церковь также призвана смиренно признавать свои ошибки и позволять Богу исцелять ее раны. Обращаясь к больным, папа отметил особое значение их страданий, переживаемых в единении с Христом. Боль и немощь, принятые с верой, становятся подлинным путем искупления, на котором недугующие занимают исключительное место в самом сердце Церкви. Лев XIV призвал паломников возвращаться домой миссионерами надежды. Лурд рождает покой и радость надежды именно в сердце испытаний. А Пресвятая Богородица помогает смотреть на все с новым сердцем и, как светозарная утренняя звезда, ведет навстречу жизни во Христе. В полдень, в завершение мессы в Богородичном святилище Лурда, папа призвал христианские общины всего мира молиться святым розариям в течение октября с особым намерением, дабы прекратились войны и воцарился мир между конфликтующими народами. Обращаясь к тысячам паломников, Лев XIV напомнил, что именно в Лурде непорочная дева явилась святой Бернадетте с четками розария в руках и направляла ее молитву. Святейший Отец настоятельно призвал посвятить ближайший месяц усердной молитве о мире, сопровождая ее конкретными делами покаяния и милосердия, с непрестанным усердием, способствуя диалогу и примирению. «Да ходатайствует за нас Пресвятая Матерь», — воззвал епископ Рима и вместе с паломниками вознес полуденную молитву «Ангел Господень». По словам папы, эта простая и прекрасная богородичная молитва помогает ежедневно жить в согласии с волей Божьей, следуя примеру Девы Марии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире Русской службы радио Ватикана еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, чем отличается благотворительность церкви от любой другой благотворительности.

0: Обратимся к истокам каритативного служения Церкви. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Читаем во второй главе Деяний святых апостолов. И далее, в пятой главе, мы видим, что уже с самого начала возникали проблемы. Вспомним известную историю Анании, утаившего стоимость своей земли. Шестая глава также начинается с проблемы. Эллинисты возмущались, что их вдов пренебрегают в распределении помощи. Первая церковная община очень скоро поняла, что для более эффективного осуществления милосердия необходима организованность. Таким образом, в фундаментальной структуре церкви появилась диакония как институциональное, организованное служение любви к ближнему, осуществляемое общинно и упорядоченно. Это было служение не только материальное, но и духовное. На служение диаконии были избраны, читаем в 6 главе Деяний святых апостолов, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Они были поставлены 12 апостолами, которые возложили на них руки, совершив тем самым первое рукоположение в диаконы. С возрастанием и распространением церкви практика милосердия утвердилась как одно из основных ее измерений. Служение милосердной любви относится к самой сущности церкви, точно так же, как и служение таинств или проповедь Евангелия. В церкви все эти три аспекта служения подразумевают друг друга и неразделимы между собой. Почему же так важно осуществлять это служение? Главная причина, о которой пишет Папа Бенедикт XVI в энциклике «Бог есть любовь», заключается в том, что каждый человек, помимо справедливости, всегда нуждается в милосердной любви. Церковное служение милосердия — это не просто социальное служение, которое как бы случайно оказалось в рамках церкви. Нет, это служение — часть самой природы церкви. Так же, как божественный логос соответствует человеческому благовестию, слову веры, любви агапы, Богу, который есть любовь, соответствует агапы церкви, ее благотворительности, творения добра. Любовь к ближнему — это задание каждого христианина, но не только. Это задание всей церковной общины на всех уровнях. От местного, то есть от уровня прихода, поместного уровня, то есть епархии, до уровня Вселенской Церкви. Как мы говорили в одной из наших недавних передач, любовь агапе не может оставаться исключительно индивидуальной. Она должна преобразиться в деяние церкви как общины. Вот почему она нуждается в институциональном аспекте. Но зачем вообще нужна церковная благотворительность? Разве недостаточно многочисленных филантропических организаций, которые могут справиться, быть может, даже лучше? Причина в том, что своей каритативной деятельностью церковь, как община, дает свидетельство любви к ближнему и не может от него отказаться в силу самой своей природы, поскольку без нее возвещение Бога, который есть любовь, будет неполным и недостаточным. Церковная благотворительность выходит далеко за рамки простой филантропии, которая тоже, если копнуть поглубже, имеет свои истоки именно в христианской благотворительности. Сам Бог подталкивает нас, и каждый из нас, скорее всего, это не раз испытал на себе при встрече с нуждающимся человеком, сам Бог подталкивает нас облегчать страдания и нищету. Поэтому, оказывая каритативную помощь, Церковь несет страждущему миру самого Господа, даже без слов. каковы же основные отличия каритативной деятельности церкви от любой другой благотворительности? Во-первых, помогая ближнему, церковная община несет ему любовь Бога, которую она сама прежде получила. Во-вторых, эта помощь вдохновлена личностью Иисуса Христа. Он – истинный источник этой любви. Плоды нашей помощи зависят от того, насколько сильна наша вера. Помимо профессионализма, для сотрудника церковной благотворительной организации важен опыт личной встречи с Христом. Только если Христос действительно прикоснулся к сердцу, это сердце способно нести любовь другим. Благотворительная программа христианина заключается в том, чтобы иметь сердце, которое видит, которое распознает потребность в любви и действует, исходя из этой потребности. Хартией церковного служения милосердия является гимн любви святого апостола Павла. Он помогает не впасть в риск чистого активизма. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Кроме того, церковная благотворительность всегда сопровождается молитвой, благодаря которой верующий не претендует на то, чтобы заменить собою Бога или, наоборот, смириться с ситуацией нищеты. Молитва помогает избежать риска исправления Божьих замыслов и побуждает черпать в Боге свет и силу, побеждающую эгоизм. Каритативная деятельность церкви свободна от идеологии и политических партий. Она всегда на стороне тех, кто нуждается. И еще, церковная благотворительность не ведет к прозелитизму. Это абсолютно бескорыстное служение любви, осуществляемое без скрытых целей. Но это вовсе не значит, что Бог, Христос не должны упоминаться. Служитель милосердия знает, когда время говорить о нем, а когда время молчать, оставляя говорить только любовь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!